0: И слов мне. О, парка, запачете на. Печете Йосефа Прусет. Так кетую, кроч от тела ты с нас глазки.
1: Я не слова.
0: А не слова.
1: Я цену же
0: побачу. Люди ценеру зон. Ею парка, запачете на. Я к мужу не победит, он не
1: один.
0: Ко мне, слечно, вима ты плачь.